0: Танцы под Шаде в три ночи. А почему бы, собственно, и нет? Главное только не делать громко, чтобы не мешать тем, кто сейчас спит. Это By India, Хчо и Мод на Европе Плюс. А следующие, под кого продолжим танцы, будут Медуза, Генри Камомил, трек Don't Wanna Go Home, певица Ёлка и классный и предельно добрый хит Проще. Но сперва Марк Дан и Джованни Ричи с дэнс-треком Let Me Die.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

На радиостанции номер один в России, в столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем тем, кто еще или уже не спит. Да, плавно вливаемся в рабочий понедельник. Надеюсь, что за выходные все смогли как следует отдохнуть и набраться сил. Ну а кто все-таки пребывает в легком упадке, то не беда. Смело остаемся с нами, а уж мы позаботимся, чтобы отличное настроение и музыка были весь день с нами. В ближайшие 15 минут здесь братья Каулиц, Токио Хотел, Калифорния Найтс, Юлия Зиверт с хитом «Я тебя люблю» и Алекс Орен, Fever Dream, буквально через 3 минуты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, целых 30 минут в нашем полном распоряжении. Как говорится, разговоры в сторону, а хиты на стол. За это время услышим Тедди Свимс и Мистер Know It All. Еще добавим сюда щепотку кей-поп музыки BTS Swim. Также будут и танцы Али Фарвин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, служим и получаем максимум удовольствия.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 4.

0: зовут этого парня уже назвали классикой мировой соул-музыки, и его песни собираются послушать целыми стадионами, поскольку каждый концерт — это что-то невероятное. Мистер Know It All, Тедди Свинс на Европе Плюс. Далее предлагаю твоему вниманию Боба Синклера и Кайзу, танцевальную вещицу I Can't Wait. Еще услышим легендарный хит Broken Angel от Тараша и Хелены. А раньше всех Эвелон и Рокстон с мощнейшим саундом. Vertigo скоро-скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Исключительно для тех, кто сейчас стоит в пробке и мысленно умоляет светофор, чтобы он зажег зеленый свет, потому что ждать, ну, уже нет больше никаких сил. I can't wait. Боб Синклер и Кайзена. Радиостанция номер один в России, в Москве. 4.34. Дружно стартуем понедельник, который с Европой Плюс пройдет максимально легко. Так что оставайся и встречай такие хиты, как Beautiful Places от Тиесто и Бриэн и Грейс. Также обещали быть Russian, Рао Алехандро и Wizkid. Трек Понга, который абсолютно всегда наполняет счастье. Мы послушаем электронику в стиле Dark от одной из самых загадочных певиц планеты. Брак 16, Pay to Exist, через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Окей, влетаем в еще одну половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты и ничего лишнего. И состав следующий. Мод «Намек на нас». Зейн Малик и «Die for me». И а как же без него? Бруно Марс «I just might». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Все-таки да, мод умеет брать простые, очень жизненные моменты и превращать их в строчки, которые попадают точно в сердце. Намек на нас, просто шикарная история, которая всегда вызывает внутри теплые эмоции. Такое мы очень даже любим здесь, на Европе Плюс. И на этом предлагаю не останавливаться, поскольку впереди нас уже поджидает Хужели Солта, следней солнечной работы Джим Мейкон, Ваня Дмитриенко, поп-рок тема Ртути, диджей Сирил, хит Stumbling In, уже буквально через пару коротких на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Новую жизнь. Если кто не заметил, то в основе здесь лежит культовый сэмпл Sister Nancy, который знают все любители дэнс-холла, и Хужели Солта не стали его прятать, наоборот, вывели на первый план и сделали очень филигранно. Отличная работа. Далее с нами Биби Рекс и легендарный Фейтлис, тоже которые тут подарили сэмпл для трека New Religion, послушаем чуть ранее. Несса Барретт с мощной роковой темой Dying on the Inside и Кунгс и Теофилус Лондон Galaxy. Дождись обязательно. Европа!

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, давайте посмотрим, что могу предложить на эти 30 минут. И меню следующее. Tame Impala, Дженни, новинка Дракула. А также появится Майя Мишель и история на малиновой луне. И мы послушаем парня из Норвегии, который занимает одно из топ-мест в мировом диджеинге, Алан Уокер и Broken Strings. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут будет здесь.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 6:00.

0: Вот эта песня, которая продлевает выходные, дарит еще одну порцию беззаботности, свободы, помогая нам пережить резкий переход от отдыха к рутине. Dracula, Tame Impala, Jenny, только что на Европе Плюс. Это я, Тимур Бодров, 6.20 столицы. Всем доброе утро, привет. Не менее хитово продолжим. Впереди здесь Алекс Уоррен, его Fever Dream.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: идеальный темпоритм, чтобы просыпаться. Такой прыгучий, теплый гитарный перебор и расслабленный инди-рок-бит. Все это Baby Doll от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Далее немного ускоримся. Поставлю один из потрясающих летних дэнс-хитов. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

поп истории Supernova Love, будет поп-рок Кристиана Леонтью. Но если хочется больше рэпа или песен на русском языке, то добро пожаловать на europlus.ru. Там у нас 9 стримингов под любое настроение, на все случаи жизни. Слушать можно бесплатно, без ограничений. europlus.ru.

0: Первый вот понедельник у парня Кристиана Леончо. Меланхоличная драма Story of My Life прямо сейчас на Европе Плюс. Но мы, ребят, давайте сломим этот паттерн грустный. Изменим сценарий понедельника. Далее никаких плач гитар, минорных аккордов, хиты и суперхиты. Скоро супер песни от Beer Wolf Phoenix, зажигалка The Weeknd и романтика от Дэйва и Темс. Буду с вами и я, Тимур Бодров. Let's go!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Беларуси. Ирану удалось достичь прогресса на переговорах с США и названы регионы России с самыми высокими доходами населения. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России. 22 июня в 41 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Десятки миллионов советских граждан отдали свои жизни ради спасения страны и мира от фашизма. Сегодня на радио и телевидении отменены все развлекательные передачи, а ровно в полдень эфир прервется для того, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной. По всей стране пройдет минута молчания. К другим событиям. Ирану удалось достичь определенного прогресса на переговорах с делегацией США в Швейцарии. Об этом сообщает Пресс ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. По его словам, переговоры продолжались 18 часов. Тегерану удалось добиться выдачи лицензии на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США. Технические команды США и Ирана договорились продолжить консультации сегодня. Россияне самостоятельно замедлили инфляцию, которая и так находится на достаточно низком уровне. Известия пишут о том, что массовые поездки наших граждан в Китай и Юго-Восточную Азию привели к удешевлению таких визитов сразу на 19%. Снижение цен продолжается. В начале года популярным заграничным маршрутом были Объединенные Арабские Эмираты, но перебои с авиасообщением из-за конфликта на Ближнем Востоке заставили туристов передумать. Число поездок в Объединенные Арабские Эмираты упало на 20% в сравнении с предыдущим годом, так что это направление исключили из расчета инфляции и заменили его на Китай. Названные регионы России с самыми высокими доходами населения. РИА Новости сообщает о том, что это Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На третьем месте по результатам свежего рейтинга – Чукотка. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Москва. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения каждого региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Замыкает список в этом году Тува и Ингушетия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 73 рубля и 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты.

0: нашему понедельнику, кто тут главный. Beowulf только что, и, по-моему, идеальный саундтрек, чтобы включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий». Да, мы здесь на Европлюс ставим вам не только хиты, также дарим уверенность и готовность сегодня в понедельник заявить о себе. Собственно, для этого хиты от Туви Лу и Али Фарбена. Далее.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Плани партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
7: Застройщик ООО «ЗП Freehouse» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-00-13-100. 4, 0+.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

Расскажу, что день грядущий, наступивший нам, приготовил. 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И рыбы, вы снова на коне, постарайтесь удержать эту позицию.

0: вот, мой лук топ, а в твоем сердце холод и сугроб. Такие вот переживания у Артик и Асти. Но мы, в отличие от героини, модный поп не поставим на стоп. Прямо по курсу главный русскоязычный хит сезона «Шаде» от «By Indie» компании. До этого летняя регги-хаус-тема «Jamaican Bam Bam».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет?
8: Тогда включаю.
10: Let's go, dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
13: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
16: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
17: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
18: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Да, и музыка Шаде — это не только идеальный саундтрек для ночных танцев, также хиты этой группы, по-моему, превосходный мостик между бурными выходными и мягким таким началом рабочей недели. Проверьте, послушайте Your Love is King, Smooth Operator, настоящие шедевры. Ну и мы давайте пока сильно разгоняться не будем, еще набегаемся. На очереди Демиано Давид, его Next Summer.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: доказательство того, что в жизни нашей всегда есть место сказке и волшебству. Вот этот ключик волшебный, это твое умение радоваться мелочам и мечтать. Вот, ну и давайте по летнему мажорно продолжим. Час новый на очереди, а впереди Piano House новинка Калвина Харриса Satisfy.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столичная, отличная, 8.00. Европа, Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. Важную памятную дату отмечают сегодня в России и Беларуси. Новые методы лечения стали доступны по ОМС и названы самые высокооплачиваемые летние вакансии для молодежи. Далее подробности. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня в России и Беларуси отмечается День памяти и скорби. На радиостанции и телеканалы убрали из эфира развлекательные передачи. Ровно в полдень по всей стране пройдет минута молчания в памяти о десятках миллионов жертв фашистов. Также сегодня люди приносят цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия проходят и в других странах мира, которые также сражались с гитлеровской Германией в годы Второй мировой. К другим событиям, россиянам стали доступны новые методы лечения. Теперь в базовую программу обязательного медицинского страхования входит 14 новых методов, также еще один, который ранее относился к высокотехнологичной помощи. Председатель фонда ОМС отметил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Предупреждение выпустили наши дипломаты для туристов на Шри-Ланке. Посольство России в Коломбо призывает россиян воздержаться от сбора местных растений, а также от отлова местной фауны. Такие действия могут нанести вред окружающей среде, но, что самое важное, все это является серьезным уголовным преступлением. Разбирательства по таким делам на Шри-Ланке могут занимать несколько лет и, как правило, заканчиваются крупными штрафами и длительным тюремным заключением. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи этим летом. РИА Новости сообщает о том, что топ 26 года возглавляет вакансия курьера на велосипеде. За такую работу можно получать от 129 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансия сотрудника копировального центра. За эту работу предлагают 115 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых специалист по установке сервисов с окладом в 110 тысяч рублей. 31 декабря нужно сделать выходным на постоянной основе. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Это необходимо для того, чтобы отказаться от ежегодных переносов рабочих дней, которые происходят для удобства граждан. В рамках этой инициативы Нилов также предложил компенсировать дополнительный выходной день за счет переноса другого праздника 8 января. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты.

0: свидания или Auf Wiedersehen. Так вот мы скажем группе Tokyo Hotel. И далее уже по-русски приветствуем наших ребят. Скоро здесь Айсгергерт и Зиверт. Будет хип-хоп тема банк. Ну и да, если хочется еще больше хип-хопа или хитов на русском языке, то, ребята, заходите europaplus.ru. Там на нашем сайте 9 стримингов, 9 онлайн-каналов, и вы сами можете выбирать идеальный саундтрек под любое ваше настроение. Слушайте наши потоки на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Партнер проекта «Здоровые продукты».
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
5: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ Freehouse составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
9: Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь: Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
14: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Гороскоп.
1: 8:28 в Москве, 22 июня на календаре, и овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И, наконец, рыбы, вы снова на коне. Постарайтесь удержать эту позицию.

0: Дикси. Вот такая вот космическая диско на Европе Плюс. Трек, который отсылает к ретро-футуризму 70-х, 80-х, но упакован в такой глянцевый, мощный хаос-звук. Роскошная работа. Кунгс, Теофилус, Лондон только что. Ну и продолжим, ребята, в ритмах кей-попа. Скоро здесь BTS и их Swim.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: о безумном влечении, о желании повторить ту самую встречу, ту самую ночь. Понго от Russian, Рау Алехандро и Wizkid. Ну а мы повторим, ребята, да. Что нам мешает прямо сейчас, в понедельник даже, написать любимке, договориться о следующем свидании? Ничего не мешает. Ну и в качестве приятных свиданий на Европлюс далее встречи с Plan B и группой Акчент.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Габба» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все, как мы любим. Самые разные жанры замиксованы в песне. Plan B. Здесь стильный ретро-соул, хип-хоп. She Said в финале час. Ну и далее мы тут планируем хип-хоп миксовать с кантри. Час новый откроем вместе с Post Malone истории Cold.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 9 утра.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Это новости на Европе Плюс. В Севастополе ввели временные ограничения. Ростовчане почтили память погибшим в годы Великой Отечественной войны. И стало известно, кто определит формат выпускных вечеров. Подробности далее. Массовые уличные мероприятия отменяют на территории Севастополя с сегодняшнего дня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Все уличные мероприятия отменяются до особого распоряжения. Губернатор добавил, что общественный транспорт будет работать только в светлое время суток с 5:30 до 21 часа. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера. Кроме того, принято решение о работе общественного транспорта во время тревог. Оно вступает в силу с 3 часов дня. Крупные объекты торговли, торговые центры, супермаркеты, гипермаркеты также сокращают время работы с 7 утра до 8 вечера. Заведения общественного питания с 8 утра до 8 вечера. Сегодня в День памяти и скорби ростовчане почтили героев Великой Отечественной войны. Памятная акция прошла ранним утром на городской набережной, рассказал глава города Александр Скрябин. Вспоминая события начала войны, руководитель администрации отметил массовый героизм местных жителей. На фронт ушли около 100 тысяч ростовчан, при этом почти половина из них погибла на полях сражений. За годы войны донская столица пережила две оккупации, масштабные разрушения. Местом массовой гибели людей стала Змеевская балка. Уроженец региона Алексей Берест участвовал в водружении Знамени Победы над Берлинским рейхом. В Ростове на этой неделе пройдут массовые отключения света, предупреждает компания «Донэнерго». В некоторых районах электричество будет отключать на несколько дней подряд, но с включением на ночь. Сегодня с 9 утра до 5 вечера останутся без света жители домов на Ленина, Усадебной 2, 3 Усадебной, Панорамной, Втором Монетном, 26 июня Брянской, Сочинском, Туапсинском, Майской, Советской, 20-22 линиях и Лекальной. Минпросвещение рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти. Сами образовательные организации и родители, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций. Однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожелания семей. В конце выпуска о курсе валюты, о погоде на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. В Ростове 22, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность до плюс 26.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс.

0: этом утром разреши себе смеяться над собой, а еще разреши этим утром быть себе не идеальным и какое-нибудь маленькое удовольствие. Не знаю, как вы, я вот очень хочу какой-нибудь самый большой круассан с шоколадом этим утром. И, конечно, всегда хочется хитов. Вот с этим Европлюс вам всегда поможет. Скоро нежная история Broken Strings от Алана Уокера. Дождитесь.
1: Реклама.
2: ВХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nafточка.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
14: Я без него никуда не поеду.
15: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Зейн, Тейлор Свифт, киноистория «I don't wanna live forever». Да. Ну, если вы хотели взбодриться, если хватит баллад, то далее у нас тут French House, I Can't Wait, Боба Синклара. Но сейчас, правда, расскажу о планах звезд на сегодня.
1: Гороскоп.
0: 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках. Минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Тельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И рыбы, вы снова на коне. Постарайтесь удержать эту позицию.

0: невероятно крутая Chapel Run и Good Luck Babe на Европе Плюс. Кайф. Хиты и суперхиты в эфире нашем и далее. Скоро недавний лидер Еврохит ТОП-40, это песня Fever Dream Алекса Уоррена, будет также большой хит сезона. Не пропустите Tame Impala и Дженни с песней Dracula.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 22 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
17: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка? И диван?
18: Я без него никуда не поеду.
19: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
20: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
21: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Николай Черри об ускользающем моменте в истории Save Tonight. Особенно актуальная песня это сегодня, в день после летнего солнцестояния. Короче, Save Tonight — наш с вами манифест борьбы за каждый летний день, за каждое летнее мгновение. В общем, ребята, девчата, не откладываем жизнь на потом. Радуемся жизни здесь и сейчас под хиты от Европа Плюс. В Москве 9:50, ну и скоро у нас тут романтичный философ Мод и его намек на нас.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
12: Выбирай свой город, собирай друзей
11: и проведи это лето вместе с ВК-фест.
12: Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа. Плюс.

0: давайте, ребята, без намеков скажем вам напрямую. На Европлюс самая лучшая музыка, самые классные хиты. И я уверен, вы в этом в очередной раз убедитесь, если не будете покидать зону слышимости радиостанции номер один в России. Будьте с нами и всем классного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столица, 10 утра.
2: Европа, Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин, встречайте.
3: Здравствуйте, еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Заграничный паспорт гражданина России может измениться до неузнаваемости, и россиянки назвали самые привлекательные профессии мужчин. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Белоруссии. В этот день, 85 лет назад, гитлеровская Германия без предупреждения напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Сегодня все радиостанции и телеканалы отменили развлекательные передачи. В полдень по Москве в России пройдет минута молчания в память о десятках миллионов жертв фашистов. Торжественные памятные мероприятия проходят сегодня с раннего утра во всех уголках нашей Родины. К другим событиям. Еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Бразилия хотела бы отказаться от доллара и евро в торговле между нашими государствами. Посол страны БРИКС Сержио Родригес дос Сантос при этом отметил, что решение вопроса осложняет дисбаланс в торговле между Россией и Бразилией. Выравнивание этого показателя позволит нашим странам уйти от валют третьих государств и не зависеть от доллара. Напомню, в начале июня США заявили о планах обложить 25% тарифом товары из Бразилии. Заграничный паспорт гражданина России может измениться. Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал о разработке новых революционных методов защиты документа. По его словам, при выдаче биометрического паспорта на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые уже есть внутри пленки. Трачук отметил, что проект смогут довести до промышленного образца уже в этом году, а в итоге может появиться материал для выпуска новых ID-карт. Кем нужно работать, чтобы нравиться девушкам? Ответ на этот вопрос нашли эксперты сайта знакомств. Если верить свежей статистике, то россиянки считают самой привлекательной профессию врача. Именно с мужчинами-врачами они хотели бы завести серьезные отношения. Такой вариант ответа дали 40% респонденток. Еще 38% представительниц прекрасного пола хотели бы связать жизнь с предпринимателем или бизнесменом. 28% мечтают об инженерах и строителях. Еще 19% проголосовали за стоматологов, а 18% отдали предпочтение юристам. Интересно, что 8 из 10 девушек отметили, что профессия мужчины влияет на их первоначальный интерес к нему. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня.

0: из вас может сказать, будучи на своей работе, это как знак того, что эта работа вам нравится, вы получаете удовольствие и даже в понедельник такие: «Oh, I don't wanna go home tonight». Да, если вдруг это не так, ребята, если работа не ощущается как очередной паре, даю вам время подумать, поразмышлять и, возможно, предпринять какие-то действия. Как сказал один философ по имени Мод, перемены — это красиво. Так что меняемся к лучшему или меняем обстоятельства вокруг себя к лучшему и, конечно, вдохновляемся на новое в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. С нами впереди Wetty Go, Avalon Roxton, еще музыкальные заметки из Башкортостана, Эйола, Хомай, и устроим романтик с группой Майя Мишель прямо на малиновой луне.
1: Реклама.
2: Партнер проекта — здоровые продукты.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
7: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
8: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
7: А что можно выиграть?
8: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
9: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточните у сотрудников столовых.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
14: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
15: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Детские велосипеды от 6000 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Самокаты от 3500 рублей.
16: «Байк-центр».
15: Ищи магазин в своем городе.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: кататься в экспедицию. Ветер настолько поменял направление, что мы оказались сегодня на Малиновой Луне в компании саксофона, Тани Ткачук и группы «Моя Мишель». Хотел бы я оказаться в другом месте? Да, конечно, нет. С группой «Моя Мишель» хоть на Луну, даже если там и холодно местами, или местами очень горячо. Знаю точно, этим летом горячо будет и здесь, на Европе+. Поймаем много хитов уже скоро. Через пару здесь дуэт «Танк Карусел». Будет также гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто и Приэна Грейс «Beautiful Places». И осколки шведской хаус-мафии Axwell Ingrosso «More Than You Know» скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Еврохиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
2: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Конечно, птицы Феникс с той самой удивительной суперспособностью расправить крылья после поражения. Надеюсь, сегодня в понедельник крылья ваши исправны, полет нормальный, да, вот так и будем лететь, держать курс на выходные снова и снова. А они будут, надо только подождать. Кстати, важно и правильно проснуться в день будни. Вот вам секрет номер один, как это сделать. Сделать это в компании утреннего шоу «Бригады У». Вэл и Вики знают, как встать с той ноги, и вас тоже научат с 7 до 10 утра в любую минуту. Включайтесь, там игры, подарки, музыка и то самое настроение. Welcome в бригаду уже завтра. А из музыки впереди Зиверт Холси и The Second Voice. Let me be скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И правда, прислушаться к своему внутреннему голосу. Я сегодня с утра, представьте себе, распознал, расшифровал все сигналы и услышал слово «отпуск». Так что этим летом хотя бы на несколько дней точно желаю всем вспомнить это слово заветное и включить режим выходного дня. Отдыхать надо, привыкайте к этой мысли. Так сказать, ху, если не ты, должен отдохнуть этим летом. Через пару минут, примерно об этом же будет мистер Чимин с этим же вопросом «ху», тоже будет с нами. А еще до финала этого часа. Green Day.
1: Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.

0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: часа на радиостанции номер один в России. Имя Green Day в мире музыки, это как Green Flag. Видишь имя группы Green Day, нажимай play и не сомневайся, в результате там точно будет что-то стоящее, что-то хорошее. Это как с Европой Плюс. Так что дальше в час новый Welcome. Там впереди много классной музыки. Будет Web Hurts, Redemption, будет Adele, Someone Like You, а еще Робби Уильямс и Angels.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: Да, это было красиво. И это уже классика. Angels от Робби Уильямса на Европе Плюс. Робби клевый парень, продолжает музыкальные эксперименты. Мы еще не отошли от его альтер-эго проекта Люфтхаус. Как Робби заявил, что впереди будет его новая музыкальная эра, поскольку артист меняет часть своей команды. Так что стоит ждать что-то новенькое. Робби, вперед, дерзай. Мы с вами тоже в этот понедельник продолжим хитово. Впереди на Европе Плюс Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще Сабрина Карпентер, Эспрессо и Токио Хотел.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: плюс. Что касается, значит, ночи, прошедшая была самой короткой в году, а дальше ночи будут брать свое. Так что давайте успевать наслаждаться длинными летними днями, классно проводить время и, конечно, ловить здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Впереди очень летняя тема от Tame Impala и Jenny, Dracula, еще будет и Books, Graceland и French Montana, Max B, Ever Since You Felt Me. Меня зовут Макс Филин, всем классного, легкого понедельника вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

даже в мыслях все эти переживания в итоге конвертировали в музыку. У артистов всегда так, все в творчестве, все в дело. Так что берите примеры, если какая-то мысль вас давно не отпускает, попробуйте написать что-нибудь об этом, песню.

0: Лиса и Доус и «Ночи напролет».
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах

0: Национальные проекты России. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. Шоу-гоу-гоу. Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130. 0+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
10: Бабки! Живо!
11: Я не с тех, кого грабят.
9: В дерзком комедийном триллере
12: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
9: «Ночной бизнес».
13: Категория 18+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Наверное, у всех разная реакция на понедельники. Бывает и крейзи в этот день кто-то из нас. Но главное, будем оставаться в приятной компании, держаться вместе. Не расходимся, короче, ребята. Дальше здесь, на Европе Плюс, в часе новом поймаем еще больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа-плюс. 13 часов в Ростове. Европа-плюс. На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Крыму приостановили прием детей в лагеря. До 1 сентября губернатор возложил цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне и названы самые высокие зарплаты в Ростовской области. Подробности далее. Бронирование мест приема размещения детей в организациях отдыха и оздоровления, а также в других средствах размещения для участия в мероприятиях туристической или иной направленности приостановлено в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Приостановка бронирования приема размещения детей и групп детей вводится в регионе с сегодняшнего дня и по 1 сентября. Сегодня в день памяти и скорби губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь почтил память павших в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса «Кумжинская роща». В мероприятии приняли участие представители региональной и федеральной власти, военного округа, духовенства, дипломатических миссий, крупных предприятий региона, а также ветераны и герои России. К вечному огню монумента «Штурм» была возложена гирлянда почетным караулом. Все собравшиеся почтили память погибших минуты молчания. Глава региона призвал жителей региона присоединиться к акции памяти онлайн в течение 60 секунд. Он сложит цифрового журавлика, символ скорби, на специальном сайте и поделиться им в соцсетях с хэштегом «Минута памяти». В Ростовской области молодые люди получили возможность научиться выявлять мошеннические схемы при поиске работы с помощью онлайн-игры «Идеальное собеседование». Проект разработан совместно с специалистами платформы поддержки талантов и Роскомнадзором и направлен на повышение цифровой грамотности и безопасности в интернете. Игра позволяет в интерактивной форме отработать навыки распознавания фейковых вакансий, выявления красных флагов, защиты персональных данных и принятия взвешенных решений при общении с потенциальными работодателями. Участники проживают типичные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели в цифровой среде. Эксперты проанализировали рынок труда Ростовской области за январь-май этого года и назвали самые высокооплачиваемые профессии региона. Лидерами по уровню зарплаты стали строители-монолитчики. В среднем работодатели готовы платить таким специалистам 259 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположились водители-дальнобойщики с зарплатой около 242 тысяч рублей ежемесячно. Тройку самых высокооплачиваемых профессий замыкают дорожные мастера, которым предлагают порядка 190 тысяч рублей. Также высокий уровень дохода сохраняется у квалифицированных рабочих в сферах строительства, металлообработки и промышленного производства. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра: доллар 73 рубля 44 копейки, единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. В Ростове 27 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно, небольшие осадки, до плюс 29.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценные.

0: Реклама.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Прогноз погоды.
1: В Ростове 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
4: Застройщик ООО «ЭЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 14.00.

0: Дэдди Свинс на Европе Плюс, мистер Know It All. 14:20 в Москве. Всем привет, всем хорошего понедельника. Продвигаемся далее легко под лучшую музыку. Впереди у нас Кунгсит Эйфлес Лондон, Galaxy. И дождемся Биберекс и Фейслес, New Religion. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бирекс и Фэтчес на Европе Плюс, New Religion. Ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Впереди у нас Post Malone, услышим его суперхит Cold. И дождемся, покреемся, так скажем, вместе с Russian и Rob Alejandro. И очень летние вещицы от них Pongo. Совсем скоро.
1: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Marshmello, Phoenix. Услышим Алана Уокера, Broken Strings. Brock Sexton тоже с нами, и Paid to Exist. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Есть просто карта.

0: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Yeah. 15:00 в Москве.

0: Майя Мишель, Европе Плюс, на малиновой луне. Ну, просто тьма хитов у нас в плейлисте, как всегда. Так что продвигаемся далее. Очень музыкально, не скучно. Впереди Кайра, услышим Sour. И дождемся суперхита от Джастина Тимберлейка. Can't Stop This Feeling на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа.

0: Уже Солта на Европе Плюс, Jamaican. Ну, ямайской погодкой. Я надеюсь, еще успеем понасладиться этим летом. Горячие деньки еще будут, так что прогреемся. Пока же прогреваем обстановку вместе с Алексом Вороном. Услышим Fever Dream, один из лучших треков нашего чарта, кстати. И дождемся Альфи Ману Чао. Амими Пиачи. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный 24.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
8: Мой факт про курицу был первым.
9: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
7: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европы Плюс.
10: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
11: Вот вы за.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: FM 105.7. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Чем больше классных хитов, тем лучше. Так что заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Впереди у нас Тейм Импала и Дженни, Дракула. Лучший трек нашего чарта по итогам прошлой недели. Let me be your the second voice. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама.
2: Европа плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 16:00 в Москве.

0: Тимми Пал и Дженни на Европе Блюз. Дракула, 16 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, потихоньку продвигаемся далее, расправляемся с этим рабочим понедельником под лучшую музыку. Движемся легко далее вместе с Avalon Rockstone, слышим Vertigo и дождемся легендарной вещицы от Cranberries, Зомби на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Высота «Ремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
15: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
14: Собираемся, дорогая!
15: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников. Для любой фигуры вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
17: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Самокаты от 3 500 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Ищи магазин в своем городе.
19: Больше хитов. Больше музыки.
20: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Плюс.

0: By India, кто и модный Европе плюс, Шаде. Если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит топ 40 на сайте europlus.ru. Все начинается по новой там, так что welcome, голосуйте за любимые треки. Пока же у нас здесь Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. И дождемся Sony Fandera, Think About Us, через пару минут.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts. 20

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: место. И Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, как можно больше красивых мест, конечно, желаю всем посетить этим летом. Все-таки отпускной сезон, как-никак. Так что путешествия неизбежны под красивую музыку, разумеется. Продвигаемся к финалу часа. To Me Mano слышим от Ми Мартины и Ашери Чунгук, тоже здесь, Standing Next to You, через пару минут.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс, ну, за туманами у нас еще больше классной музыки. В новом часе будем продолжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Российские туроператоры предложили альтернативу детскому отдыху в Крыму. В Ростовской области стартовала приемная кампания в колледжи и вузы и названы привычки, которые могут продлить жизнь на годы. Об этом прямо сейчас. Руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова рассказала, что российские туроператоры предлагают детский отдых в Анапе взамен Крыма. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, по каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей, имеющихся возможностей по размещению. Ранее сегодня глава Республики Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября. На Дону началась приемная кампания в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования. Такая информация появилась на сайте регионального министерства образования. Абитуриентам доступны 39 профессий и 121 специальность, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Аллергиков в Ростовской области предупредили о высоком уровне пыльцы злаков и сорняков. На территории региона ожидается высокий уровень пыльцы злаков. Как отмечают специалисты, пыльца этих растений содержит специфические белки-аллергены, способные вызвать выраженную иммунную реакцию людей, склонных к аллергии. Продолжительность жизни зависит не только от генетики. Все больше исследований показывают, что ключевую роль играют образ жизни, питание, повседневные привычки, сообщает АИФ. Многие считают, что продолжительность жизни в значительной степени определяется генами, однако гены играют гораздо меньшую роль, чем считалось ранее. Оказывается, решающее значение имеют факторы окружающей среды, такие как питание и образ жизни, говорится в публикации. Среди привычек, которые ученые связывают с долголетием, специалисты выделяют регулярную физическую активность, достаточное количество сна, отказ от курения и снижение уровня хронического стресса. В конце выпуска курсы валют на сегодня и погоде на завтра. Доллар 73 рубля 44 копейки. Единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
4: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
5: Сейчас отличное время, чтобы обновить автомобиль. «Exit» и «Xlantics» – это передовые технологии, мощь и премиальный комфорт. Я Наталья Казакова, руководитель отдела продаж «Сокол Моторс». Приглашаю вас в дилерский центр на Пойменной 1Г за эксклюзивными условиями приобретения «Exit» и «Xlantics». Ваш запрос возьму под личный контроль. Подберу максимально выгодное решение по трейд-ин, кредиту или лизингу. Пройдите тест-драйв и убедитесь сами.
3: «Exit» – центр «Сокол Моторс». Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г.
6: «Exit» – born for more.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights, Say Goodbye, да, этому рабочему понедельнику. Я надеюсь, скоро у всех это случится. Так что продвигаемся в сторону вечера, 17 часов 21 минута в Москве. Продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Cyril, услышим Stumbling In. И дождемся Teddy Swims, Mr. Know It All, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка? И диван?
10: Я без него никуда не поеду.
11: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
12: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская, 118». «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Mr. Know It All. Красивый вокал от Терри Свимса в 17 часов и 35 минут по Москве. Продвигаемся далее. Лучшая музыка по-прежнему здесь, в плейлисте Европы Плюс. Услышим суперхит от группы BTS совсем скоро, Swim. И дождемся группы Майя Мишель иногда на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
7: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: BTS на Европе Плюс и Swim, да, поплавать, понырять и прочие летние радости. На все это еще есть время, я надеюсь. Так что продвигаемся далее по-летнему. И очень музыкальные хиты. До финала часа услышим Роджера Санчеса, Lost. И дождемся Holy Moly. Talk to you later. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс.

0: Роджер Санчес в финале часа на Европе Плюс. Lost. Ну, чтобы не потерять хорошее настроение на ближайший вечер, оставайтесь, конечно же, поблизости с Европой Плюс. Еще больше классных хитов у нас впереди. Так что всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.

0: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. ФАС заявила о намерении предотвратить перепродажу топлива на цифровых платформах. В Ростове почтили память погибших в Великой Отечественной войне, и россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Об этом прямо сейчас. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа «Авито» уже скрыла объявление о торговле топливом. В это же время на платформах «Озон» и «Валберес» также запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, указали ФАС. Сегодня, в День памяти и скорби, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь почтил память павших участников Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе «Кумжинская роща». Участники церемонии почтили память павших при защите Отечества минутой молчания. 85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. На протяжении 1418 дней продолжались боевые действия. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль Дон поселок Каменоломния протяженностью 2 километра отремонтировали досрочно. Работы в Октябрьском районе проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость ремонта составила 36,5 миллиона рублей. Согласно первоначальному графику, подрядчик должен был завершить работы к 30 сентября текущего года. Однако, благодаря слаженной работе и эффективной организации процесса, удалось выполнить все обязательства значительно раньше намеченного срока. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Вспышечная солнечная активность сегодня и завтра в основном умеренная, однако возможны вспышки высшего класса. Об этом ТАСС рассказали ученые. Вспышки последнего класса считаются самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 73 рубля 44 копейки. Единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
1: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
2: Встречайте новую эру премиального комфорта «Exceed RX». Двухлитровый турбомотор 249 лошадиных сил. Разгон до сотни от 8,6 секунды. Полный привод и адаптивные режимы движения. Гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Ростов-на-Дону. Малиновского, 43. Плюс 7-863-320-37-26.
3: Exceed. Born for more.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Russian, Rauw Alejandro и WizKid на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, Rauw один из тех, кто записал новый сингл к чемпионату мира по футболу. Dando Vueltas, так он называется. Если ты следишь за футбиком, вполне возможно, уже слышал эту историю. Ну а если нет, обрати на это внимание. Трек получился вот прям в лучших традициях FIFA. Ну а дальше из лучшего. Еще кое-что на летнем. Next Summer от Дамиана Дэвида. А также появится мировой дэнс-бенгер от Шиллера и Петера Хепнера. Dream of You.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш. Dom.rf.
12: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588.
6: ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
13: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: этого парня трудно с кем-то еще перепутать. Модный в Руби Плюс. Прямо сейчас намек на нас в столице уже 18.35. Привет всем, кто только что пополнил нашу компашку. Это приятно. Чем больше нас будет, тем веселее поедем до дома. Правда ведь? После работы, после первого трудового дня. Ну и хочется, чтобы музыка была соответствующая. Для того, чтобы настроение было хорошим, прекрасным. Ну и есть для этого, например, Marshmello и Portugal The Man. Мы слышим Phoenix. Прежде появится Offenbach и Miles Away. Кстати говоря, всю эту музыку ты можешь послушать как в своем автомобиле, так и в умной колонке. А есть еще и новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Там огромное количество музыки на любой вкус и цвет, поэтому ни в коем случае не упусти шанс. Скачай его, поставь на свой смартфон, ну и будь всегда ближе к радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
16: Застройщик ООО «СД Freehouse» в составе Деканоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
18: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов», Соборный, 24.
19: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк.РФ» в разделе «Ипотека».
21: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
22: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
23: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: on the bitch. All I need is one night.
1: French Montana, Max B на Европе Плюс. И I Want That для всех, кто со мной. В столице уже 18.50. Мы с вами продвигаемся вперед. Кстати говоря, сегодня вечернего шоу Rush не будет. Если кто ждал, извините. Завтра, ребят, появятся. Ну а в ближайшее время появится лучшая мировая музыка. И ради нее тоже стоит остаться. Хотя бы потому, что Timbaland и One Republic с мировым суперхитом, который до сих пор люблю и обожаю. А получается, но также Hurts и Purple Disco Machine Wonderful Life.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: говорил, пропускать такое ни в коем случае нельзя. Это Timbaland и One Republic. Один из культовых, наверное, теперь уже треков. Apologize. Впереди много хитов. Культовых треков тоже будет достаточно. Поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А 7 вечера в Москве. Игорь Акулов прибыл с новостями. Игорь, привет, расскажи, что нового.
2: Всем добрый вечер. Костя, приветствую. В Следственном комитете назвали причину вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа». Депутаты предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. И эксперты назвали самые вредные приложения в Windows. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Крыма ведут напряженную работу по обеспечению населения топливом. Система информирования населения налажена.

и предпринимаются все меры для минимизации негативных последствий. Напомню, что вчера глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о полной остановке продажи топлива на АЗС. Теперь оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Вопрос о либерализации цен на бензин и дизтопливо Дмитрий Песков переадресовал правительству. Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом сообщили в Следственном комитете. Борт, следовавший по пути Гюмри-Москва, сегодня подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном менее чем через час после взлета. Пилоты приняли решение об экстренной посадке, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и точных причин случившегося. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что непростая ситуация с голосованием на выборах в Госдуму складывается в некоторых странах, в частности, Прибалтике, Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории и ряде других государств. По ее словам, это серьезно снижает возможность обеспечить российским гражданам реализацию их активного избирательного права за границей. Ранее Захарова пояснила, что подготовка к выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря, включая обычный отдых и оздоровление, без образовательной программы. Законопроект уже направлен на заключение в правительство. По замыслу авторов, вычет будет распространяться на проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также на доставку ребенка к месту отдыха, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки. Сейчас вычет можно получить только при наличии образовательной составляющей. Авторы считают, что принятие закона снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность детского отдыха. И эксперты назвали самые вредные приложения Windows и призвали заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критике подвергся браузер Microsoft. По мнению специалистов, он перегружен сервисами и рекламой, и вместо него стоит использовать другие браузеры. Также посоветовали отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, и также почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и встроенную рекламу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 77 копеек. Евро на отметке 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: уроженец России. Прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Serge DeVant совместно с Hadley записал классный трек Addicted, который слушается до сих пор с большим-большим удовольствием. Кстати говоря, дальше удовольствий еще много. Это я точно говорю и точно знаю, потому что заглядывал в будущее. И, например, в ближайшие 15. Гарри Стайлс и его As It Was, но также отличный трек от Fly Facility Trouble.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю. Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот.
3: Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Застройщик ОСЗ Домнефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
14: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
15: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
16: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
17: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Совсем недавно он выпустил новую пластинку, и эта новая пластинка заслуживает того, чтобы ее послушать. Гарри Стайлз и его As It Was на Европе Плюс прямо сейчас. Если ты пропустил этот момент, обязательно исправляй. Ну и, кстати говоря, очень скоро он отправится, уже отправился по городам и весям, в общем, выступать, играть на различных фестивалях, в том числе и совместно с одним из лидеров команды Oasis. Как-то я даже видел их фотографию совместную. Лиам Галлахер, Гарри Стайлз сидят где-то в пабе, что-то обсуждают, видимо, о том, как они будут выступать вместе и что-то петь. Ну, что им еще в пабе обсуждать, правда ведь? В общем, а все это будет скоро, и я думаю, что на это точно стоит посмотреть. Ну, и послушать тоже стоит. Time Impala и Джанни. Послушаем Дракула. Совсем свежий трек про Дракулу и про клип, который, кстати говоря, они сняли на этот трек. Ну, и он стал одним из самых лучших в этом году. В общем, стоит послушать Дракулу, но прежде появится Эвелин Рокстон. Вертиго. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
14: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
15: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
16: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-00-13-144. 0+.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс, обязательно появится один из самых высокооплачиваемых диджеев в современности, Кальвин Харрис и его Satisfy. Прежде The Weeknd и I Feel It Coming. Ну и трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, Zayn, Die For Me. Вся эта и не только эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Оставайся с нами.
1: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
13: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 8.

0: топики OX One by One в столице 2019. Привет всем, кто отработал, ну и сегодня уже свободен, это приятно. Let's Europa Plus продолжается, и в ближайшее время музыка будет соответствующей. Медуза и Don't Wanna Go Home, прежде появится Far East Movement и Justin Bieber Live My Life. Оставайся с нами.
1: Реклама. Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: europaplus.ru.
9: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
8: Больше хитов.
10: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыкальном мире она появляется не часто, но всегда, когда появляется, она заметна. Ларина, ее Morning Sides на Европе Плюс прямо сейчас. Еще один суперхит от этой девушки и, надеюсь, не последний. Будем ждать от нее новинок, но в ближайшее время предлагаю дождаться Кунгс и классный трек Galaxy, но прежде Sun Me с крутым треком и таким же крутым клипом. Если ты не видел, посмотри обязательно. Cynical.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: Плюс классная музыка, например, трек, который добрался до первой строчки нашего еврохита Биберекса и Fightless New Religion. Раньше Тедди Свимс и совершенно другая музыка, Мистер Ноу-Ит-Олл. Ну а распечатаем новый час вместе с Brax XTN. Pay to exist. Кстати говоря, это еще один, номер один в нашем Еврохит ТОП 40, поэтому не пропускай.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

история, которая побывала на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике Бибер Экс и Fightless New Religion. Ну, это трек, мне кажется, теперь тоже на все времена. Люблю, обожаю, слушаю и уверен, не один такой. Кстати говоря, вместе послушаем с тобой, что у нас будет на этой неделе в нашем Еврохите. Это случится в пятницу с 14 до 16 по Москве, поэтому ни в коем случае этот момент не продевай. Ну а до этого заглядывай на наш сайт europaplus.ru, голосуй, поддерживай, ну и, конечно же, выбирай своих любимых исполнителей. Кстати говоря, впереди может быть один из таких. Russian, Рао Алехандро и Wizkid, Pongo.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа
2: плюс. Итак, в ближайшие 45 здесь, на Европе плюс, обязательно появится Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Классная история. Также будет стильный трек от Duc Dumont, Ocean Drive. Ну и еще кое-что классное. Али Фарбин, Рене Миллер, What It Up. И все это здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
6: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клиника лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: проводить вечер под такую музыку. Marshmello, Portugal's Man, Phoenix на Европе Плюс прямо сейчас. 22:19 на столичных. Ну и всем тем, кто собирается на боковую, я напомню о том, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс обязательно появится бригада у Велвики. Игры классные, крутые подарки, сейф с деньгами тоже возможен. Ну и, конечно же, отличная компания, которая поможет проснуться и начать новый день с правильной ноги. Кстати, впереди правильная музыка. Эвелин Рокстон и Вертиго.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гибала. Музыка абсолютно разная, но одинаково любимая, и вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 11.

0: Федя, Икчо, Мод на Европе Плюс, Шаде, в столице 23.18. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Это Фомин, до полуночи доведу и, естественно, доведу с лучшей мировой поп-музыкой. Ну и не забывай о том, что завтра с утра пораньше тебя будет ждать бригада У, Вэл Вики, классные игры, подарки, деньги, все, что тебе нужно с утра, все будет здесь на Европе Плюс, поэтому ни в коем случае не пропусти для того, чтобы настроение твое было на высоте. Ну а в ближайшее время на высоте отличный трек от Кальвина Харриса и Джази. Сэппит.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: одного из самых высокооплачиваемых диджеев в современности, Кальвин Харрис и Джази. Для всех, кто проводит вечер со мной, это Фомин. Мы с вами двигаем вперед. Кстати говоря, впереди есть что послушать. Например, Tokyo Hotel, которые давно не появлялись. И вот появились наконец-таки с новым треком под названием Californian Nights. Ну, трек для нас уже не новый. Мы его уже распробовали, послушали. Но вот в дискографии этих ребят это еще свежачок. Ну и Кунгс. Galaxy тоже на подходе.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Итак, впереди классная музыка. Послушаем BTS и Swim. Раньше Медузы и Don't Wanna Go Home. Ну и отличная история от Феликса Ян. Cool. И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Мы запрыгиваем во вторник в столице полночь.

0: уже приблизилась к сотне миллионов. Hit Swim на Европе Плюс, и мы тоже не стоим в сторонке, отправились в новое плавание под названием «Рабочая неделя». Да, примерно такие же слова говорили нам на школьных выпускных, только про жизнь, но мы держим уверенный курс на пятницу. Кто еще не планирует спать, то смело остаемся с Европой Плюс и встречаем здесь короля соул-музыки Тедди Свимса с работой «Mr. Know It All». Также появится French Montana, Max B для всех любителей хип-хопа, трек «Ever Since You Left Me», «Two Colors», Крис де Саранди и перкуссионисты Сафридо с хитом «Head Above Water» буквально через пару минут. Да, вот такой старт, точнее, такой состав для старта нашей встречи. Все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи. Ну и тут Алексей Мануйлов желает тоже кое-что сказать про...
1: Алекс Мануйлов. Дебют недели «Marshmello», «Portugal The Man», «Phoenix». Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

круто знать абсолютно все, но еще круче это делать бесподобный соул, что и выбрал в свое время Teddy Swims, Mr. Know It All на радиостанции номер один в России. В Москве 0.34, продолжаем коротать эту ночь приятной компании и Европы Плюс, и дополнят ее в ближайшее время следующие артисты, которых с радостью представляет Боб Синклер и Кайза, танцевальная работа I Can't Wait, также появится Kid Laroi, Джастин Бибер, тут шикарная коллаба под названием Stay, Алекс Уоррен, легкая, приятная работа Fever Dream буквально через 2 минуты на Европе Плюс.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа
0: плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное без остановки. За это время мы услышим Алана Уокера и его визитную карточку «Seen Me Asleep». Также появятся ветераны американского металла Disturbed и The Sound of Silence. Я послушаю авторитетных парней с немецкой электронной сцены Алиф Арвин, Рене Миллер, Боди Ток. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Европа плюс.

0: Russian Raw Alejandro и Whiskey с треком Ponga здесь на Европе Плюс, которые уверенно рвутся к вершине нашего Еврохит ТОП-40, уже находятся 4 недели в чарте и смогли достичь 19 строчки. Ну а чтобы они оказались гораздо выше, для этого делаем что? Правильно, заходим на сайт europaplus.ru, жмем лайк напротив хита, в пятницу слушаем итоги этой недели вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП-40. А прямо сейчас не пропусти хиты на Европе Плюс. На подходе Биби Рекса и Фейтлес, танцевальная тема New Religion, Чимин с кей-поп хитом Who, и послушаем стильного саунда от Эвалана и Рокстона. А если любишь с Европой Плюс ходить на крутейшие концерты, то не пропусти вот эту важную информацию.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Ш.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Трек, под который сидеть просто невозможно. New Religion — это Bibi Rexha и команда Faithless, которые взяли свою легендарную инсомнию и вдохнули в нее жизнь, которая снова обрела безоговорочный успех. Далее с нами пара фениксов. Один феникс в исполнении Beowulf, а второго послушаем в исполнении Marshmello и Portugal Women. Но сперва с нами электронный проект из Финляндии Ebon с треком Hollow. Не пропусти.

Суперхиты и ничего лишнего. И список следующий. Майя Мишель «На малиновой луне». На малиновой луне. Еще золотой голос One Direction, Зейн Малик и «Die for me». И без парня, без которого ну просто нельзя обойтись. Bruno Mars, I Just Might. Это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 2 ровно. Больше

0: Мишель, это очень-очень круто. А утро? Утро круто проводить с бригадой У и Европой Плюс. Сегодня Белл и Вики придут, будут ровно к 7 утра, принесут, как обычно, много игр, подарков и бодрости на весь грядущий день. А вечер этого вторника я рекомендую настоятельно проводить вот в этой компании.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Blackpink только что в наших приемниках. Хит, который, кстати, достиг второй строчки в Billboard Global 200 и 10-я позиция в Billboard Hot 100. Я молчу про TikTok, который они продавили. Очень уверенно, на платформе было создано более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, 2.34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И далее и к нам присоединятся Робин Шульц, немецкая музыкальная машина с треком On Repeat, еще Юля Зиверт с улетным хитом Goodbye, а дополнят эту отменную компанию Kungs и The Feels London с танцевальной вещицей Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.